0: Nothing.
1: Мама хорошо готовит.
2: Я тоже.
1: Дед и трамакс, тамаринчо, бранда, дака, катана, бата, пини.